0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 9 мая, католическая церковь чтит память святого Пахомия Великого, аббата. Пахомий родился в Египте в 287 году от родителей язычников. Принудительно призванный в армию в возрасте 20 лет, он оказался в тюрьме в Фивах. Однажды вечером несколько христиан принесли заключенным немного еды. Жест незнакомцев тронул Пахомия, и он спросил их, кто побуждает их делать это. Христиане ответили: «Бог Небесный». И в ту ночь Пахомий молил Бога Небесного христиан освободить его от оков, обещая взамен посвятить свою жизнь служению ему. Оказавшись на свободе, он исполнил свой обет, вступив в христианскую общину, где получил необходимое образование для принятия крещения. В течение 7 лет Пахомий отдался под руководство старого монаха Паламона. Во время уединения в пустыне таинственный голос пригласил его основать обитель в этом месте, куда вскоре пришли многочисленные ученики. Когда игумен Пахомий умер, здесь было 9 мужских монастырей и 1 женский. «Дивны дела Твои, Господи!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Восьмого мая в ходе пасторского визита в Помпеи Лев XIV посетил святилище Богоматери Розария. На улицах города и у стен базилики Папу Римского приветствовали тысячи паломников. После встречи с подопечными благотворительных структур Святейший Отец прибыл на площадь имени Бартоло Лонго на Папамобиле, приветствуя верующих. Перед входом в базилику он поблагодарил собравшихся за теплый прием, напомнив, что Пресвятая Дева укрепляет христиан материнской заботой, а таинство крещения побуждает каждого стать живым присутствием Христа в мире. В храме Папа встретился с больными, инвалидами и стариками, обратившись к ним экспромтом. Несмотря на пасмурную погоду, он назвал этот день прекрасным, ибо Господь великодушно дарует свое благословение, а Евхаристия и молитва неразрывно соединяют верных с Христом и Пресвятой Богородицей. В часовне святого Бартоло Лонго Лев XIV вознес молитву и благословил собравшихся. Затем Святейший Отец возглавил евхаристическое богослужение в Помпейском святилище Богоматери Розария и призвал мир не привыкать к образам смерти, которые каждый день несут сводки новостей из зон конфликтов. Обращаясь к тысячам паломников на площади Бартоло Лонго, епископ Рима напомнил о дате своего избрания, совпавшей с днем ежегодного молитвенного прошения к Помпейской Богоматери. Он лично пожелал приехать сюда, чтобы верить в свое служение покрову Матери Христа. В этом году визит совпал и с еще одной памятной датой — 150-летием закладки первого камня святилища. Папа напомнил о духовном наследии Льва XIII, вдохновившего выбор его имени и посвятившего Розарию значительную часть своего учительства. Именно эта молитва помогает христианам смотреть на мир глазами милосердия и не оставаться равнодушными к страданиям человечества. Особое место в проповеди заняла тема миротворчества. Святейший Отец подчеркнул, что противостояние войнам требует не только политических и экономических усилий, но и духовного обращения. Мир начинается в человеческом сердце. Папа упомянул начинание Иоанна Павла II в Ассизе, где лидеры главных мировых религий молились о мире, назвав ее образцом совместного духовного усилия, которое так необходимо в наши дни. «Мы не можем смириться с образами смерти, которые каждый день несут нам сводки новостей», подчеркнул папа, помолившись, дабы Господь усмирил братоубийственную ненависть, просветил правителей и тех, кто несет особую ответственность за судьбы народов. Никакая земная сила не спасет мир, если человечество не откроется силе божественной любви, явленной во Христе. Размышляя над евангельским рассказом о Благовещении, епископ Рима остановился на словах архангела Гавриила: «Радуйся, благодатная». Это приветствие обращено не только к Марии, но и ко всему человечеству, израненному грехом и склонному к насилию и войнам. На руины нашей человеческой природы сошла Божья благодать милосердия. Святейший Отец назвал молитву Розария кратким изложением Евангелия и путем ко Христу через Марию. Основатель Помпейского святилища Бартоло Лонго соединял распространение Розария с делами милосердия, заботой о сиротах и детях заключенных. Именно поэтому подлинная молитва всегда рождает любовь к ближнему. В конце святой мессы Лев XIV возглавил традиционное молитвенное прошение к Помпейской Богоматери, взывая о прощении, примирении и мире между народами.

Продолжая однодневный пастырский визит, вечером 8 мая Лев XIV прибыл в Неаполь и в кафедральном соборе Святого Януария встретился с епископами, пресвитерами, монашествующими и мирянами. Центральной темой размышления Льва XIV стало слово «забота». Обращаясь к евангельскому эпизоду о двух учениках на пути в Эммаус, он отметил, что и современные христиане нередко идут по жизни с усталостью и разочарованием, не умея распознавать знаки времени. Однако Христос неизменно сопровождает человека, открывая ему новый свет и являя подлинную заботу. Противоположностью заботы папа назвал небрежение, причем не только к забытым улицам и окраинам, но прежде всего к самой человеческой жизни, к ее красоте и достоинству. Поэтому особенно важна внутренняя забота о собственном сердце, об отношениях, о духовной жизни. По словам Льва XIV, Неаполь — это город контрастов. Древние традиции и современная динамика, яркая народная религиозность и тяжелые социальные раны. Страдания и красота соседствуют здесь на каждом шагу. В таком контексте пастырское служение становится особенно трудным. Духовенство ежедневно сталкивается с нищетой, семейными кризисами, растерянностью молодежи, множеством человеческих нужд и нередко с чувством бессилия перед новыми вызовами. Поэтому вера и благовестие не должны ограничиваться эмоциональными всплесками. Они призваны проникать в саму ткань жизни и общества. Святейший Отец призвал духовенство преодолевать одиночество и индивидуализм через подлинное братство, которое является конститутивным элементом идентичности служителей, а не просто идеалом или лозунгом. В условиях культурной фрагментации братство нуждается в конкретных формах воплощения, вплоть до новых форм совместной жизни, где пресвитеры могли бы поддерживать друг друга и сообща выстраивать пастырское действие. Говоря о синодальном пути архиепархии, папа подчеркнул важность культуры взаимного слушания и участия, отведя особое место роли мирян. Они не просто помощники, а полноправные субъекты пастырской жизни и евангелизации, призванные вместе со священниками и монашествующими создавать симфонию харизм и служений. Лев XIV напомнил, что Неаполитанская церковь вписана в историю Божьей любви, которая началась прежде нас и не закончится с нами. Каждый верующий — уникальная и необходимая часть этой истории, призванная зажигать свет даже в густом мраке. Завершая встречу, папа вверил поместную церковь заступничеству святого Януария и Пресвятой Девы Марии и призвал верующих быть для своего города свидетелями Христа и сеятелями будущего. Утром 7 мая папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана председателя Совета министров Польши Дональда Туска, который затем встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы в государственном секретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Польшей. Особое внимание было уделено социальной и экономической ситуации в стране, а также отношениям между поместной церковью и государством, прежде всего в сфере образования и по этическим вопросам. Собеседники обменялись мнениями о текущей международной обстановке, с особым упоминанием войны в Украине и роли Польши в рамках Европейского Союза.

сестры, братья, для нас, христиан, Слово Божье – это источник радости. Я бы сказал, даже источник света в темном царстве. И вот сегодня Иисус Христос обращается к Своим ученикам, называя их малым стадом. Но что такое малое стадо по сравнению с необъятностью этого мира? Но все же это малое стадо даже среди множества трудностей и препятствий всякого рода. Вот уже 2000 лет продолжает возвещать с мужеством и смирением Слово Бога, которое дает спасение, дарует вечную жизнь. Это и есть источник света. Поэтому нас не должна пугать, не должна удивлять враждебность этого мира. Это значит, что мы на правильном пути. Да, мы малое стадо, но есть большинство, которому Слово Бога не нравится. Для многих это не что иное, как обличение их неправедного поведения, вдохновляемого мраком и грехом мира. Поскольку людям не нравится чувствовать себя обнаженными и слышать укоры своей совести, они всячески препятствуют любому, кто причиняет им такое неудобство, будь то Бог или посланный Богом человек. Поэтому ошибаются те, кто думает, что быть учениками Иисуса означает встречать повсюду радушный прием за слово спасения, которое они несут. Сколько раз наше христианское свидетельство было понято неправильно, принято враждебно, возможно, даже с насмешками. Но это не должно останавливать нас, не должно пугать. Сестры, братья, и по сей день продолжаются гонения на церковь. В мире продолжает господствовать ненависть. Время приносит новые способы гонений, разнообразие этих форм. Мы же с вами новозаветные, мы слушатели Слова Божия. Итак, если мир возненавидит вас, помните, что он возненавидел меня прежде вас. Если бы вы были от мира, то он любил бы вас, как своих. Но вы не от мира, ибо я избрал вас среди других, принадлежащих к нему. И потому мир ненавидит вас. Помните, что я сказал вам, раб не выше своего хозяина. Кто преследует меня, станет преследовать и вас. Сестры, братья, после этих слов никто не может сказать, что его не предупредили о гонениях, ибо об этом Иисус говорил совершенно определенно. Вас будут преследовать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Из этих слов Иисуса становится ясно, что если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо возненавидели прежде самого Иисуса Христа.

Сегодня Господь утешает учеников прежде всего тем, что мы становимся сообщниками Его. Но есть еще и другой способ утешения, более обязательный. Нам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир любил нас, в том числе, если бы нас любили и уважали, например, злые люди. Итак, если злые люди любят вас, это знак того, что мы имеем с ними нечто общее, что пребываем в той же злобе и в том же лукавстве. И тут же, совершенно естественно, когда злые люди нас ненавидят, мы должны и обязаны этому радоваться. Злой мир ненавидит нас за что? За добродетель. В противном случае, если бы мы не были добродетельны, мир любил бы свое. Мир ненавидит нас за то, что не участвуем в злых делах его, что не заражены грехами мира. А, например, ненависть к церкви – это еще одно доказательство того, что церковь стоит на высоте своего служения, которое церкви поручил ее основатель Иисус Христос. Мысль эту Господь повторил, когда отправлял учеников в первый раз на проповеди Евангелия. «Не знают пославшего меня», — говорил Иисус. Но христиан преследовало не только правительство, не только императоры. Также и толпа довольно часто ненавидит христиан. Толпа очень часто предпочитает верить клевете. А в наше время для этого существуют мощные средства массовой коммуникации, которые навязывают свою неправду тысячам, миллионам своих слушателей, зрителей, читателей. При такой массивной обработке, при такой массовой манипуляции, при такой отъявленной лжи христианам и другим честным людям бесполезно оправдываться, доказывая, что мы на деле не такие, как вы думаете. Один к одному. Граждане, люди, человеки одной страны ненавидят таких же в другой стране.

И в заключение нашей беседы еще раз посмотрим на этот мир. Время эпидемии внесло свои поправки в нашу жизнь. Люди перестали разговаривать с глазу на глаз. Многие пребывают в заперти, в роли наблюдателей. В доме ящик телевизора, экран компьютера. Наш современник, французский философ Ги Дебор, писал по этому поводу. «Неясно, кто за все это отвечает, кто кем и с какой целью манипулирует. Средства массовой информации своими сведениями, своими манипуляциями создают спектакль, в котором люди должны играть свою собственную жизнь, играть по правилам, а правила написаны теми силами, на службе которых они работают. Сестры, братья, наши трудные времена предпочитают репрезентацию реальности, видимость существу. И как правило, истина уменьшается, иллюзия увеличивается. Да, это так. Но несмотря на все эти горькие, порой трудные обстоятельства, мы, христиане, уповаем на Бога, Отца Вседержителя. И да будет так.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 9 мая, католическая церковь чтит память святого Пахомия Великого, аббата. Пахомий родился в Египте в 287 году от родителей язычников. Принудительно призванный в армию в возрасте 20 лет, он оказался в тюрьме в Фивах. Однажды вечером несколько христиан принесли заключенным немного еды. Жест незнакомцев тронул Пахомия, и он спросил их, кто побуждает их делать это. Христиане ответили: «Бог Небесный». И в ту ночь Пахомий молил Бога Небесного христиан освободить его от оков, обещая взамен посвятить свою жизнь служению ему. Оказавшись на свободе, он исполнил свой обет, вступив в христианскую общину, где получил необходимое образование для принятия крещения. В течение 7 лет Пахомий отдался под руководство старого монаха Паламона. Во время уединения в пустыне таинственный голос пригласил его основать обитель в этом месте, куда вскоре пришли многочисленные ученики. Когда игумен Пахомий умер, здесь было 9 мужских монастырей и 1 женский. «Дивны дела Твои, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Восьмого мая в ходе пасторского визита в Помпеи Лев XIV посетил святилище Богоматери Розария. На улицах города и у стен базилики Папу Римского приветствовали тысячи паломников. После встречи с подопечными благотворительных структур Святейший Отец прибыл на площадь имени Бартоло Лонго на папамобиле, приветствуя верующих. Перед входом в базилику он поблагодарил собравшихся за теплый прием, напомнив, что Пресвятая Дева укрепляет христиан материнской заботой, а таинство крещения побуждает каждого стать живым присутствием Христа в мире. В храме Папа встретился с больными, инвалидами и стариками, обратившись к ним экспромтом. Несмотря на пасмурную погоду, он назвал этот день прекрасным, ибо Господь великодушно дарует свое благословение, а Евхаристия и молитва неразрывно соединяют верных с Христом и Пресвятой Богородицей. В часовне святого Бартоло Лонго Лев XIV вознес молитву и благословил собравшихся. Затем Святейший Отец возглавил евхаристическое богослужение в Помпейском святилище Богоматери Розария и призвал мир не привыкать к образам смерти, которые каждый день несут сводки новостей из зон конфликтов. Обращаясь к тысячам паломников на площади Бартоло Лонго, епископ Рима напомнил,

вспомнил о дате своего избрания, совпавшей с днем ежегодного молитвенного прошения к Помпейской Богоматери. Он лично пожелал приехать сюда, чтобы верить в свое служение покрову Матери Христа. В этом году визит совпал и с еще одной памятной датой — 150-летием закладки первого камня святилища. Папа напомнил о духовном наследии Льва XIII, вдохновившего выбор его имени и посвятившего Розарию значительную часть своего учительства. Именно эта молитва помогает христианам смотреть на мир глазами милосердия и не оставаться равнодушными к страданиям человечества. Особое место в проповеди заняла тема миротворчества. Святейший Отец подчеркнул, что противостояние войнам требует не только политических и экономических усилий, но и духовного обращения. Мир начинается в человеческом сердце. Папа упомянул начинание Иоанна Павла II в Ассизе, где лидеры главных мировых религий молились о мире, назвав ее образцом совместного духовного усилия, которое так необходимо в наши дни. Мы не можем смириться с образами смерти, которые каждый день несут нам сводки новостей, подчеркнул папа, помолившись, дабы Господь усмирил братоубийственную ненависть, просветил правителей и тех, кто несет особую ответственность за судьбы народов. Никакая земная сила не спасет мир, если человечество не откроется силе божественной любви, явленной во Христе. Размышляя над евангельским рассказом о Благовещении, епископ Рима остановился на словах архангела Гавриила «Радуйся, благодатная». Это приветствие обращено не только к Марии, но и ко всему человечеству, израненному грехом и склонному к насилию и войнам. На руины нашей человеческой природы сошла Божья благодать милосердия. Святейший Отец назвал молитву Розария кратким изложением Евангелия и путем ко Христу через Марию. Основатель Помпейского святилища Бартоло Лонго соединял распространение Розария с делами милосердия, заботой о сиротах и детях заключенных. Именно поэтому подлинная молитва всегда рождает любовь к ближнему. В конце Святой Мессы Лев XIV возглавил традиционное молитвенное прошение к Помпейской Богоматери, взывая о прощении, примирении и мире между народами.

Продолжая однодневный пасторский визит, вечером 8 мая Лев XIV прибыл в Неаполь и в кафедральном соборе Святого Януария встретился с епископами, пресвитерами, монашествующими и мирянами. Центральной темой размышления Льва XIV стало слово «забота». Обращаясь к евангельскому эпизоду о двух учениках на пути в Эммаус, он отметил, что и современные христиане нередко идут по жизни с усталостью и разочарованием, не умея распознавать знаки времени. Однако Христос неизменно сопровождает человека, открывая ему новый свет и являя подлинную заботу. Противоположностью заботы папа назвал небрежение, причем не только к забытым улицам и окраинам, но прежде всего к самой человеческой жизни, к ее красоте и достоинству. Поэтому особенно важна внутренняя забота о собственном сердце, об отношениях, о духовной жизни. По словам Льва XIV, Неаполь — это город контрастов. Древние традиции и современная динамика, яркая народная религиозность и тяжелые социальные раны. Страдания и красота соседствуют здесь на каждом шагу. В таком контексте пасторское служение становится особенно трудным. Духовенство ежедневно сталкивается с нищетой, семейными кризисами, растерянностью молодежи, множеством человеческих нужд и нередко с чувством бессилия перед новыми вызовами. Поэтому вера и благовестие не должны ограничиваться эмоциональными всплесками. Они призваны проникать в саму ткань жизни и общества. Святейший Отец призвал духовенство преодолевать одиночество и индивидуализм через подлинное братство, которое является конститутивным элементом идентичности служителей, а не просто идеалом или лозунгом. В условиях культурной фрагментации братство нуждается в конкретных формах воплощения, вплоть до новых форм совместной жизни, где пресвитеры могли бы поддерживать друг друга и сообща выстраивать пасторское действие. Говоря о синодальном пути архиепархии, папа подчеркнул важность культуры взаимного слушания и участия, отведя особое место роли мирян. Они не просто помощники, а полноправные субъекты пасторской жизни и евангелизации, призванные вместе со священниками и монашествующими создавать симфонию харизм и служений. Лев XIV напомнил, что Неаполитанская церковь вписана в историю Божьей любви, которая началась прежде нас и не закончится с нами. Каждый верующий — уникальная и необходимая часть этой истории, призванная зажигать свет даже в густом мраке. Завершая встречу, папа вверил Поместную Церковь заступничеству Святого Януария и Пресвятой Девы Марии и призвал верующих быть для своего города свидетелями Христа и сеятелями будущего. Утром 7 мая папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана председателя Совета министров Польши Дональда Туска, который затем встретился с госсекретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе дружественной беседы в государственном секретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Польшей. Особое внимание было уделено социальной и экономической ситуации в стране, а также отношениям между Поместной Церковью и государством, прежде всего в сфере образования и по этическим вопросам. Собеседники обменялись мнениями о текущей международной обстановке, с особым упоминанием войны в Украине и роли Польши в рамках Европейского Союза.

сестры, братья, для нас, христиан, Слово Божье – это источник радости. Я бы сказал, даже источник света в темном царстве. И вот сегодня Иисус Христос обращается к своим ученикам, называя их малым стадом. Но что такое малое стадо по сравнению с необъятностью этого мира? Но все же это малое стадо даже среди множества трудностей и препятствий всякого рода. Вот уже 2000 лет продолжает возвещать с мужеством и смирением Слово Бога, которое дает спасение, дарует вечную жизнь. Это и есть источник света. Поэтому нас не должна пугать, не должна удивлять враждебность этого мира. Это значит, что мы на правильном пути. Да, мы малое стадо, но есть большинство, которому Слово Бога не нравится. Для многих это не что иное, как обличение их неправедного поведения, вдохновляемого мраком и грехом мира. Поскольку людям не нравится чувствовать себя обнаженными и слышать укоры своей совести, они всячески препятствуют любому, кто причиняет им такое неудобство, будь то Бог или посланный Богом человек. Поэтому ошибаются те, кто думает, что быть учениками Иисуса означает встречать повсюду радушный прием за слово спасения, которое они несут. Сколько раз наше христианское свидетельство было понято неправильно, принято враждебно, возможно, даже с насмешками. Но это не должно останавливать нас, не должно пугать. Сестры, братья, и по сей день продолжаются гонения на церковь. В мире продолжает господствовать ненависть. Время приносит новые способы гонений, разнообразие этих форм. Мы же с вами новозаветные, мы слушатели Слова Божия. Итак, если мир возненавидит вас, помните, что он возненавидел меня прежде вас. Если бы вы были от мира, то он любил бы вас, как своих. Но вы не от мира, ибо я избрал вас среди других, принадлежащих к нему. И потому мир ненавидит вас. Помните, что я сказал вам, раб не выше своего хозяина. Кто преследует меня, станет преследовать и вас». Сестры, братья, после этих слов никто не может сказать, что его не предупредили о гонениях, ибо об этом Иисус говорил совершенно определенно. «Вас будут преследовать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними, и будете ненавидимы всеми за имя мое». Из этих слов Иисуса становится ясно, что если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо возненавидели прежде самого Иисуса Христа.

Сегодня Господь утешает учеников прежде всего тем, что мы становимся сообщниками Его. Но есть еще и другой способ утешения, более обязательный. Нам, напротив, нужно было бы скорбеть в том случае, если бы мир любил нас, в том числе, если бы нас любили и уважали, например, злые люди. Итак, если злые люди любят вас, это знак того, что мы имеем с ними нечто общее, что пребываем в той же злобе и в том же лукавстве. И тут же, совершенно естественно, когда злые люди нас ненавидят, мы должны и обязаны этому радоваться. Злой мир ненавидит нас за что? За добродетель. В противном случае, если бы мы не были добродетельны, мир любил бы свое. Мир ненавидит нас за то, что не участвуем в злых делах его, что не заражены грехами мира. А, например, ненависть к церкви – это еще одно доказательство того, что церковь стоит на высоте своего служения, которое церкви поручил ее основатель Иисус Христос. Мысль эту Господь повторил, когда отправлял учеников в первый раз на проповеди Евангелия. «Не знают пославшего меня», — говорил Иисус. Но христиан преследовало не только правительство, не только императоры. Также и толпа довольно часто ненавидит христиан. Толпа очень часто предпочитает верить клевете. А в наше время для этого существуют мощные средства массовой коммуникации, которые навязывают свою неправду тысячам, миллионам своих слушателей, зрителей, читателей. При такой массивной обработке, при такой массовой манипуляции, при такой отъявленной лжи христианам и другим честным людям бесполезно оправдываться, доказывая, что мы на деле не такие, как вы думаете, один к одному. Граждане, люди, человеки одной страны ненавидят таких же в другой стране.

И в заключение нашей беседы еще раз посмотрим на этот мир. Время эпидемии внесло свои поправки в нашу жизнь. Люди перестали разговаривать с глазу на глаз. Многие пребывают в заперти, в роли наблюдателей. В доме ящик телевизора, экран компьютера. Наш современник, французский философ Ги Дебор, писал по этому поводу. Неясно, кто за все это отвечает, кто кем и с какой целью манипулирует. Средства массовой информации своими сведениями, своими манипуляциями создают спектакль, в котором люди должны играть свою собственную жизнь, играть по правилам, а правила написаны теми силами, на службе которых они работают. Сестры, братья, наши трудные времена предпочитают репрезентацию реальности, видимость существу. И как правило, истина уменьшается, иллюзия увеличивается. Да, это так. Но несмотря на все эти горькие, порой трудные обстоятельства, мы, христиане, уповаем на Бога Отца Вседержителя. И да будет так.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам. Согласом радости возвещайте и проповедуйте, распространяйте эту весть до пределов земли. Господь освободил народ свой. Аллилуйя!

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую
1: перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему.
0: Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

0: Слава Вышних Богу!
1: И на земле мир людям Его благоволение. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя.

0: Тебя,
1: ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Всемогущий Боже, сподобь нас в эти радостные дни всею душою праздновать воскресение Христово, чтобы нашими делами мы свидетельствовали о тайне Пасхи, которую мы вспоминаем с верою. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков.
2: Аминь.
3: Аминь. Чтение Деяний святых апостолов. В те дни Филипп пришел в город Самарийский и проповедал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Слово Божие.
4: Благодарение Богу.
3: Вся земля и небо, пойте Богу, пойте.
4: Вся земля и небо, пойте Богу, пойте.
3: Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих.
4: Вся земля и небо, пойте Богу, пойте.
3: Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими.
4: Вся земля и небо, пойте Богу, пойте.
3: Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно.
4: Вся земля и небо, пойте Богу, пойте.
3: Придите, послушайте все боящиеся Бога. И я возвещу вам, что сотворил он для души моей. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
4: Вся земля и небо, пойте Богу, пойте.
5: Чтение первого послания святого апостола Петра. Возлюбленные, Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дабы ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постижены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом. Слово Божие.
4: Благодарение Богу.

Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, говорит Господь. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему.

0: Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Иоанна.
2: Слава Тебе, Господи.
0: В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставляю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, а я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Слово Господне.
1: Слава Тебе, Христе.
0: Дорогие во Христе братья и сестры, сегодняшнее Евангелие почти целиком зиждется на одном слове – любовь. Иисус обращается на тайные вещи к Своим ученикам и знает, что делает это в самый последний раз. Впереди арест, суд, смерть. А Он о любви. Снова и снова, как будто все остальное не важно. Почему? Потому что все остальное держится именно на этом. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Господь прямо говорит о любви к Нему самому, не из тщеславия, конечно, а потому что через эту любовь к Нему все остальное и начинается, и возвращается к человеку. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его». Это не обмен и не сделка. Это именно так устроена жизнь. Обратим внимание на маленькое слово «если». Оно стоит в самом начале. «Если любите». Не приказ, не угроза, не ультиматум. Это, пожалуй, самое смиренное начало, какое только возможно. Христос как нищий у двери сердца. Он просит любви. Не требует, не отбирает как должное. Он уважает нашу свободу даже тогда, когда от нее зависит все, потому что можно сказать «нет». Но Он надеется, уповает. И эта любовь не остается абстрактной. Она сразу становится делом. «Соблюдите Мои заповеди». Заповеди Христа – это сама Его жизнь, ставшая законом. Он, идущий за одной потерянной овцой, сидящий за столом с мытарями, берущий ребенка на руки и говорящий, что именно для таких уготовано царство. Любить Его – значит начать жить в подражании Ему. Послушание здесь не принуждение, а следствие. Не потому что надо, а потому что иначе вообще никак не получается, если по-настоящему любишь. Блаженный Августин сформулировал эту мысль с прямолинейной простотой. «Люби и делай, что хочешь». Звучит дерзко. Но смысл прост. Если в тебе есть настоящая любовь ко Христу, она сама все выстраивает. Не нужен бесконечный список правил. Нужен живой источник внутри. Дальше Господь обещает утешителя, параклита, того, кто приходит на помощь. «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». Мир этого духа не видит и не знает. И не потому, что Бог его скрывает, а потому, что Святой Дух действует совсем иначе, чем все, что этот мир умеет измерить и оценить. Он не про власть, не про деньги, не про успех. Он внутри, тихо, неотступно. Вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, пожалуй, самые теплые слова всего отрывка. Ученики после смерти Иисуса станут именно сиротами, растерянными, испуганными, не понимающими, что делать дальше. Иисус видит это наперед и говорит: «Нет, я приду, Дух придет, вы не будете одни». И здесь важен еще один ключ ко всему отрывку. Маленький предлог «вы». «Вы во мне, и я в вас». Это мистика, но мистика совершенно конкретная. Не рядом и не следом, а именно уже вместе. Как ветвь в лозе, как луч в солнце, как дыхание в живом теле. Мы уже внутри. Нам не надо изо всех сил подниматься вверх по склону горы, мы уже на ее вершине. Именно об этом писал святой Иоанн Креста. Человек не может взобраться к Богу усилием воли. Бог сам нисходит первым и обитает в глубине души, как в своем жилище. Задача человека – не завоевать эту высоту, а не загромождать внутреннее пространство. Молчание, внимание, готовность, и он там, где был всегда. Отсюда единственное, о чем он по сути просит – остаться. Раз мы уже внутри, все, что от нас требуется – не выходить, не убегать в шум и в бесконечную суету, где его голос просто не слышен. Божье присутствие требует остановки. А остановка требует смелости. Заметим, что весь этот отрывок пронизан будущим. «Умолю», «даст», «прибудет», «приду», «увидите», «узнаете», «будете жить», «возлюблю», «явлюсь». Бог не прошлое, не традиция и не архив. Он впереди. Он идет нам навстречу. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это обетование того, кто есть истина и жизнь. И последнее. Вся эта любовь, весь этот дух, все это присутствие не для того, чтобы мы укрылись в тихом углу, а чтобы переменился мир. Потому что мир изменяют люди, у которых внутри горит живое пламя. Но это пламя не появляется само. Оно начинается там, где человек всерьез отвечает на это предельные и простые слова «если любите». Это живое пламя разгорается очень просто, с одного решения – не завтра, сегодня. Простить того, кого не хочется прощать. Остановиться, когда снова тянет в суету. Сделать добро там, где удобнее пройти мимо. Найти несколько минут тишины и пригласить Иисуса, позволить Богу быть внутри. Это и есть соблюсти Его заповеди, не в теории, а в жизни. И тогда слова Христа перестают быть словами. Они становятся насущной, зримой, ощутимой реальностью. Потому что мир меняется не законами и не силой, а людьми, у которых горит живое пламя Святого Духа. Пламя, из которого рождается любовь, освещающая все вокруг. Аминь.

0: Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, в радости возвещая миру освобождение, дарованное нам воскресшим Христом, помолимся о мире и согласии для нашей страны и всех народов. Господи, внемли молитвам нашим.
1: Господи, внемли молитвам нашим. Молим Тебя, Христе, о Церкви Твоей, да соединяет ее Дух Твой в любви и святости.
0: Господи, внемли молитвам нашим.
1: Молим Тебя, да будет Папа наш Лев XIV, все епископы и священники добрыми пастырями, и да служат они верно своей пастве.
0: Господи, внемли молитвам нашим.
1: Молим Тебя обо всех людях, да возлюбят они друг друга любовью совершенной и чистой.
0: Господи, внемли молитвам нашим.
1: Молим Тебя о сиротах, да обретут они заботу и тепло семейной любви.
0: Господи, внемли молитвам нашим.
1: Молим Тебя о детях, готовящихся к первому святому причастию, да стремятся они всегда любить Тебя и да укрепляются в благочестивой жизни.
0: Господи, внемли молитвам нашим.
1: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь.
0: Господи, внемли молитвам нашим.
1: Молим Тебя и о нас здесь предстоящих, да осознаем с радостью, что мы — храм Бога Живого, в котором пребывает Дух Святой.
0: Господи, внемли молитвам нашим. Господи Иисусе, Ты назвал нас Твоими друзьями. Внемли прошением нашим и даруй нам, внимая Твоему Слову и следуя за Тобой, свидетельствовать перед миром о нашей любви к Тебе, живущему и царствующему во веки веков. Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих,
2: во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей Церкви своей святой.
0: Да вознесутся к Тебе, Господи, молитвы и жертвенные дары наши, чтобы мы, очищенные по Твоему благоволению, удостоились таинства великой любви. Через Христа, Господа нашего.
1: Аминь.
0: Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
1: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
1: Достойно это и правильно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно Тебя, Господи, исповедовать во все времена, но особенно восхвалять Тебя в это время, когда заклан за нас Христос, Пасха наша. Ибо Он есть истинный Агнец, который изгладил грехи мира. Своей смертью Он разрушил нашу смерть и воскресением восстановил нашу жизнь». Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля. И небесные силы, и ангельские воинства песни славы Твоей воспевают, непрестанно взывая.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы от востока солнца до запада приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и, пребывая в общении Церкви, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить Духом Твоим эти дары, которые мы принесли Тебе для посвящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и, Тебе вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне».

0: Тайна веры.
1: Смерть Твою возвещаем, Господи,
0: и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, Господи, вспоминая спасительное страдание Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего, исполненные Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом, ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим, Львом XIV, всеми епископами и духовенством, и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих по воле Твоей, собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милость во Царствие Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков.
1: Аминь. Аминь.
0: Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся, поэтому дерзаем звать.
1: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
0: Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.
1: Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки.
0: Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, невзирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь».
0: Мир Господа нашего да будет всегда с вами
1: и со Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

0: Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца.
1: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

Сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем.

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь при святых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце, хотя бы духовно.

«Если любите меня, соблюдите мои заповеди, говорит Господь, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Аллилуйя!»

0: Помолимся. Всемогущий вечный Боже, Ты возрождаешь нас к вечной жизни воскресением Христа. Умножь в нас плоды пасхального таинства и спасительной пищей укрепи наши сердца. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Бог, воскресением единородного Своего Сына, удостоивший нас искупления и усыновления, да наполнит вас радостью Своего благословения.
1: Аминь.
0: Да ниспошлет Он вам дар постоянной свободы и сделает вас общниками вечного наследия.
1: Аминь.
0: Да приведет Он вас, воскрешенных в крещении, по вере вашей в небесное Отечество, чтобы вы имели жизнь вечную.
1: Аминь.
0: Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
1: Аминь.
0: Идите в мире Христовом.
1: Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центральноевропейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 кГц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио –

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви шестое воскресенье Пасхи, и мы услышим прощальное обращение Иисуса к своим ученикам. Иисус скажет важные слова, на которых будет построено все будущее церкви. Во-первых, рождение церкви как тела Христова, удивительного явления, подлинного присутствия Иисуса Христа в сочетании с Его физическим отсутствием. Это своего рода последнее завещание Иисуса, которое начинается словами «Если вы любите Меня». Эти выражения мы часто используем, обращаясь к своим близким, особенно к детям. Они несут в себе сегодняшнюю истину. «Если ты действительно Меня любишь, то и вести себя должен соответствующим образом».

0: соблюдайте прежде всего главную заповедь. Да любите друг друга той любовью, которую я возлюбил вас. Где здесь обман? Где здесь шантаж или же манипуляция? На самом деле мы способны любить, если принимаем Иисуса и Его безусловную любовь. Мы становимся способными любить той любовью, которую мы сами получаем от Него. И не потому, что мы стали лучше, чувствительнее, возможно, добрее, но только потому, что нас любят. И тогда заповедь теряет весь свой мрачный смысл сурового закона, какой-то обязательности, какого-то повеления. Эта любовь становится просто конкретным способом показать свою симпатию и любовь к другому человеку. Также сегодня мы услышим слова «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины, который пребудет с вами вовек». Этот дух по-гречески называется «параклит». В древние времена не было адвокатов. Обвиняемый мог вызвать свидетелей в свою защиту. Но если этого было недостаточно, уважаемый в обществе человек, отсюда и термин «параклит», мог стоять рядом с обвиняемым и даже ничего не говорить, просто стоять возле него. Честность этого человека могла свидетельствовать о честности обвиняемого. Так и в нашей жизни только Святой Дух, Дух истины, параклит, который стоит возле нас, параллельно ведет нас к истине, наставляя тех, кто осознал собственную ограниченность. Сестры, братья, Дух истины приведет нас к пониманию того, что мы можем быть великим даром самих себя для других людей. И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 8 мая, завершая пасторский визит в Неаполь, Лев XIV обратился к жителям города на площади Плебисцита, где собрались около 50 тысяч человек. Напомнив о евангельском образе учеников, идущих в Эмаус, епископ Рима сравнил с ними сам город – усталый, нередко растерянный и разочарованный, нуждающийся в той близости, которую Иисус явил двум странникам на дороге. Обратившись к реалиям Неаполя, Святейший Отец обозначил болезненный парадокс. Значительный рост туризма не сопровождается экономическим динамизмом, способным охватить все общество, а социальный разрыв пролегает уже не между центром и окраинами, но внутри каждого района. Экзистенциальные окраины расположены даже в историческом центре. Папа назвал это «географией неравенства», и подчеркнул, что для противостояния организованной преступности, безработице и социальной изоляции необходимы совместные усилия государства, церкви и гражданского общества. В этом контексте слова признательности он адресовал тем, кого назвал героями социальной жизни, людям, которые ежедневно, без громких жестов, честно исполняют свой долг ради справедливости и человеческого достоинства. Однако их усилия могут преобразить город лишь в сотрудничестве. Папа поддержал образовательный пакт, объединяющий церковные структуры, власти и общественные организации, и призвал беречь этот альянс ради будущего, чтобы оградить детей от козней неблагополучия и зла. Святейший Отец напомнил о призвании Неаполя быть столицей человечности и надежды, мостом между народами Средиземноморья, и подчеркнул, что мир начинается в сердце человека, проходит через отношения между людьми и становится реальностью в общественной сфере. Папа особо отметил служение епархиального фонда «Каритас», благодаря которому порт Неаполя стал не просто местом прибытия мигрантов, но символом гостеприимства, интеграции и надежды, в том числе для молодых людей из зон конфликтов, включая Газу. Святейший Отец призвал жителей города не терять энергию добра, умножая ее с помощью новых поколений. Молодежь должна быть подлинным протагонистом перемен. В конце встречи Лев XIV верил Неаполь заступничеству Пресвятой Девы Марии.

Утром 9 мая папа Лев XIV принял в зале консистории футболистов, тренеров и руководство миланского «Интера», победителя чемпионата Италии сезона 2025-2026 годов. Святейший Отец поздравил команду с завоеванным «Скудетто» и поблагодарил за пример сплоченности, дисциплины и самоотдачи. Обращаясь к спортсменам, епископ Рима отметил, что их победа стала плодом упорного труда, умения действовать как единая команда и сохранять стойкость не только в минуты триумфа, но и в трудные периоды сезона. По его словам, особенно важно осмыслить этот опыт как свидетельство ценностей, способное вдохновить молодежь. Многие юноши и подростки сегодня смотрят на известных футболистов как на героев и образцы для подражания. Поэтому ответственность спортсменов выходит далеко за пределы игры и спортивного результата. Святейший Отец добавил, что молодым людям нужны достойные примеры, а влияние известных игроков может быть как созидательным, так и разрушительным. Епископ Рима напомнил о встрече Интера со святым Иоанном Павлом II в 1991 году и повторил обращенный тогда к клубу призыв: «Пусть многие узнают в вас и в вашем поведении подлинность и безупречную честность». В конце встречи Святейший Отец благословил игроков и их семьи, вновь поздравив команду с победой. Девятого мая Лев XIV принял в Клементийском зале Ватикана делегатов Итальянской ассоциации АИСЛА, которая заботится о пациентах с боковым амиотрофическим склерозом. Святейший Отец поблагодарил гостей за помощь больным, поддержку их семей и развитие культуры солидарности. Современное общество остро нуждается в свидетельстве тех, кто, вопреки тяжелому недугу, сохраняет мужество, веру и надежду. Епископ Рима назвал работу организации примером подлинной терапевтической близости, объединяющей пациентов, их близких и медиков. Люди, живущие с БАС, несут миру пророческое напоминание о подлинной, незыблемой ценности человеческой жизни, которая не уменьшается из-за физической немощи. Папа отметил значение научных исследований, информационной работы и защиты прав больных, а также важность присутствия волонтеров рядом с людьми, переживающими страдания. Забота о человеке требует не только профессионализма и организации, но и человеческой близости – физической, духовной и душевной. Церковь стремится быть рядом со страждущими, разделяя их путь и помогая найти ответы на самые трудные вопросы о смысле боли и испытаний. В конце встречи Лев XIV призвал делегатов никогда не опускать руки. Напомнив о кресте и воскресении Иисуса, он подчеркнул: «Страдание не способно остановить любовь и уничтожить надежду. Никто не должен оставаться в одиночестве, особенно в сложных жизненных ситуациях», — сказал Святейший Отец. Он заверил гостей в молитве и преподал апостольское благословение. В полдень 7 мая в зале консистории Лев XIV принял на частной аудиенции руководство и сотрудников Ватиканского книжного издательства. Поводом встречи стало столетие учреждения, которое с 1926 года публикует учительство римских пап и Святейшего Престола. В обращении к гостям Святейший Отец напомнил, что издательство отделилось от ватиканской типографии, основанной еще в XVI веке, и за 100 лет послужила 9 папам римским, помогая благовестию через издательскую деятельность. Лев XIV говорил о значении книги в современном мире. В эпоху цифровых технологий сама ее материальность напоминает о важности размышления, исследования и способности к критическому суждению. Чтение питает разум, помогает противостоять фундаментализму и идеологическим упрощениям. А потому книги становятся своего рода противоядием к ограниченности мышления, которое приводит к жестким взглядам и упрощенному восприятию реальности. По словам папы, книга также является возможностью для встречи. Открывая ее, человек вступает в диалог не только с автором, но и со множеством читателей,
прежних, нынешних и будущих. Именно поэтому вокруг литературы все чаще возникают пространства живого общения и диалога. Святейший Отец напомнил о призыве Папы Франциска развивать культуру встречи, отметив, что книга — это мост между людьми, источник, обогащающий дискуссии, стимул для расширения кругозора. Книга дает возможность провозглашать Христа. Духовная литература, житие святых и размышления о вере способны глубоко коснуться сердца человека. В этом контексте Папа обратился к традиционным образам христианского искусства. Пресвятая Дева Мария в сцене Благовещения часто изображается читающей Священное Писание. Святой Антоний Падуанский держит раскрытое Евангелие. Святой Августин изображается за письменным столом перед книгой, рядом с символом сердца, образом единства истины и любви. Питаясь Словом Божиим, позволим ему формировать наше мышление и поступки, призвал Папа Лев XIV, поблагодарил работников издательства за служение и преподал апостольское благословение.

Сегодня, в шестое воскресенье Пасхи, мы услышим отрывок из главы 14 Евангелия от Иоанна, заимствованный из прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками, и в котором приводятся Его слова о неспослании Святого Духа. Итак, Иисус, предсказывая свой близкий уход из мира сего, ободряет учеников, даруя им свой мир, которого не может дать мир сей. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится». Мир Христов приобретается и сохраняется путем исполнения Слова Божия. Исполнение, которое является условием присутствия и действия верующих самого Господа.

0: «Иду от вас и приду к вам», — сказал далее Иисус и добавил: «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Здесь Иисус вновь утверждает свою исключительную и неразрывную связь с пославшим его в мир Отцом и выражает свое желание, чтобы мир сей знал, что он любит Отца и творит его волю. Воистину, Иисус есть путь, ведущий к Отцу, ибо только он, будучи Сыном Божиим, знает его. Отныне, в силу пасхальной тайны, Иисус стал доступным каждому человеку, открывающемуся любви, связывающей Отца и Сына, и олицетворяемой Духом Святым. Здесь имеется в виду не ослабление связи с Господом, а, напротив, невообразимое укрепление ее, позволяющее верующим жить самой жизнью Божественного Учителя. Итак, Иисус пребывает в нас и через нас пребывает в мире, благодаря принятию Духа Святого и силу нашего внимания к Его наитиям. Дух Святой научает нас всему, напоминая нам все заповеданное Иисусом, даруя нам силу и дерзновение исполнять Его Слово и свидетельствовать о Нем. Мир Христов, исполняя сердца верующих, дает им силу распространять Его среди братьев, укрепляя их надежду и поддерживая их среди испытаний. Воистину, Иисус воскресший есть свет миру, которого тьма не объяла. Он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, как исповедует его святой Иоанн в прологе своего евангельского повествования: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Свет Христов, принятый нами, дарует нам вечную блаженную жизнь чад Божиих, превосходящую всякое наше воображение, как утверждает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Аминь».
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви шестое воскресенье Пасхи, и мы услышим прощальное обращение Иисуса к своим ученикам. Иисус скажет важные слова, на которых будет построено все будущее церкви. Во-первых, рождение церкви как тела Христова, удивительного явления, подлинного присутствия Иисуса Христа в сочетании с его физическим отсутствием. Это своего рода последнее завещание Иисуса, которое начинается словами «Если вы любите меня». Эти выражения мы часто используем, обращаясь к своим близким, особенно к детям. Они несут в себе сегодняшнюю истину. Если ты действительно меня любишь, то и вести себя должен соответствующим образом. Кто-то может подумать, что это какая-то уловка, попытка загнать человека в угол и заставить его что-то сделать. Но что имел в виду Иисус, когда сказал нам: «Если любите меня?» Сестры, братья, нет, это не шантаж, это не манипуляция. Более того, этими словами Иисус не намекает на виновность. Иисус просто просит нас. Он утверждает: «Если вы любите меня, соблюдайте мои заповеди. Соблюдайте прежде всего главную заповедь. Да любите друг друга той любовью, которую я возлюбил вас». Где здесь обман? Где здесь шантаж или же манипуляция? На самом деле мы способны любить, если принимаем Иисуса и Его безусловную любовь. Мы становимся способными любить той любовью, которую мы сами получаем от Него. И не потому, что мы стали лучше, чувствительнее, возможно, добрее, но только потому, что нас любят. И тогда заповедь теряет весь свой мрачный смысл сурового закона, какой-то обязательности, какого-то повеления. Эта любовь становится просто конкретным способом показать свою симпатию и любовь к другому человеку. Также сегодня мы услышим слова: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, который пребудет с вами вовек». Этот дух по-гречески называется «параклит». В древние времена не было адвокатов, обвиняемый мог вызвать свидетелей в свою защиту. Но если этого было недостаточно, уважаемый в обществе человек, отсюда и термин «параклит», мог стоять рядом с обвиняемым и даже ничего не говорить, просто стоять возле него. Честность этого человека могла свидетельствовать о честности обвиняемого. Так и в нашей жизни только Святой Дух, Дух истины, параклит, который стоит возле нас, параллельно ведет нас к истине, наставляя тех, кто осознал собственную ограниченность. Сестры, братья, Дух истины приведет нас к пониманию того, что мы можем быть великим даром самих себя для других людей. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 8 мая, завершая пасторский визит в Неаполь, Лев XIV обратился к жителям города на площади Плебисцита, где собрались около 50 тысяч человек. Напомнив о евангельском образе учеников, идущих в Эмаус, епископ Рима сравнил с ними сам город – усталый, нередко растерянный и разочарованный, нуждающийся в той близости, которую Иисус явил двум странникам на дороге. Обратившись к реалиям Неаполя, Святейший Отец обозначил болезненный парадокс – значительный рост туризма не сопровождается экономическим динамизмом, способным охватить все общество, а социальный разрыв пролегает уже не между центром и окраинами, но внутри каждого района. Экзистенциальные окраины расположены даже в историческом центре. Папа назвал это «географией неравенства» и подчеркнул, что для противостояния организованной преступности, безработице и социальной изоляции необходимы совместные усилия государства, церкви и гражданского общества. В этом контексте слова признательности он адресовал тем, кого назвал героями социальной жизни, людям, которые ежедневно, без громких жестов, честно исполняют свой долг ради справедливости и человеческого достоинства. Однако их усилия могут преобразить город лишь в сотрудничестве. Папа поддержал образовательный пакт, объединяющий церковные структуры, власти и общественные организации, и призвал беречь этот альянс ради будущего, чтобы оградить детей от козней неблагополучия и зла. Святейший Отец напомнил о призвании Неаполя быть столицей человечности и надежды, мостом между народами Средиземноморья, и подчеркнул, что мир начинается в сердце человека, проходит через отношения между людьми и становится реальностью в общественной сфере. Папа особо отметил служение епархиального фонда «Каритас», благодаря которому порт Неаполя стал не просто местом прибытия мигрантов, но символом гостеприимства, интеграции и надежды, в том числе для молодых людей из зон конфликтов, включая Газу. Святейший Отец призвал жителей города не терять энергию добра, умножая ее с помощью новых поколений. Молодежь должна быть подлинным протагонистом перемен. В конце встречи Лев XIV верил Неаполь заступничеству Пресвятой Девы Марии и святого Януария и преподал апостольское благословение.

Утром 9 мая папа Лев XIV принял в зале консистории футболистов, тренеров и руководство миланского «Интера», победителя чемпионата Италии сезона 2025-2026 годов. Святейший Отец поздравил команду с завоеванным «Скудетто» и поблагодарил за пример сплоченности, дисциплины и самоотдачи. Обращаясь к спортсменам, епископ Рима отметил, что их победа стала плодом упорного труда, умения действовать как единая команда и сохранять стойкость не только в минуты триумфа, но и в трудные периоды сезона. По его словам, особенно важно осмыслить этот опыт как свидетельство ценностей, способное вдохновить молодежь. Многие юноши и подростки сегодня смотрят на известных футболистов как на героев и образцы для подражания. Поэтому ответственность спортсменов выходит далеко за пределы игры и спортивного результата. Святейший Отец добавил, что молодым людям нужны достойные примеры, а влияние известных игроков может быть как созидательным, так и разрушительным. Епископ Рима напомнил о встрече Интера со святым Иоанном Павлом II в 1991 году и повторил обращенный тогда к клубу призыв: «Пусть многие узнают в вас и в вашем поведении подлинность и безупречную честность». В конце встречи Святейший Отец благословил игроков и их семьи, вновь поздравив команду с победой. Девятого мая Лев XIV принял в Клементийском зале Ватикана делегатов Итальянской ассоциации АИСЛА, которая заботится о пациентах с боковым амиотрофическим склерозом. Святейший Отец поблагодарил гостей за помощь больным, поддержку их семей и развитие культуры солидарности. Современное общество остро нуждается в свидетельстве тех, кто, вопреки тяжелому недугу, сохраняет мужество, веру и надежду. Епископ Рима назвал работу организации примером подлинной терапевтической близости, объединяющей пациентов, их близких и медиков. Люди, живущие с БАС, несут миру пророческое напоминание о подлинной, незыблемой ценности человеческой жизни, которая не уменьшается из-за физической немощи. Папа отметил значение научных исследований, информационной работы и защиты прав больных, а также важность присутствия волонтеров рядом с людьми, переживающими страдания. Забота о человеке требует не только профессионализма и организации, но и человеческой близости – физической, духовной и душевной. Церковь стремится быть рядом со страждущими, разделяя их путь и помогая найти ответы на самые трудные вопросы о смысле боли и испытаний. В конце встречи Лев XIV призвал делегатов никогда не опускать руки. Напомнив о кресте и воскресении Иисуса, он подчеркнул: «Страдание не способно остановить любовь и уничтожить надежду. Никто не должен оставаться в одиночестве, особенно в сложных жизненных ситуациях», — сказал Святейший Отец. Он заверил гостей в молитве и преподал апостольское благословение. В полдень 7 мая в зале консистории Лев XIV принял на частной аудиенции руководство и сотрудников Ватиканского книжного издательства. Поводом встречи стало столетие учреждения, которое с 1926 года публикует учительство римских пап и Святейшего Престола. В обращении к гостям Святейший Отец напомнил, что издательство отделилось от ватиканской типографии, основанной еще в XVI веке, и за 100 лет послужило 9 папам римским, помогая благовестию через издательскую деятельность. Лев XIV говорил о значении книги в современном мире. В эпоху цифровых технологий сама ее материальность напоминает о важности размышления, исследования и способности к критическому суждению. Чтение питает разум, помогает противостоять фундаментализму и идеологическим упрощениям, а потому книги становятся своего рода противоядием к ограниченности мышления, которое приводит к жестким взглядам и упрощенному восприятию реальности. По словам папы, книга также является возможностью для встречи. Открывая ее, человек вступает в диалог не только с автором, но и со множеством читателей,
прежних, нынешних и будущих. Именно поэтому вокруг литературы все чаще возникают пространства живого общения и диалога. Святейший Отец напомнил о призыве Папы Франциска развивать культуру встречи, отметив, что книга — это мост между людьми, источник, обогащающий дискуссии, стимул для расширения кругозора. Книга дает возможность провозглашать Христа. Духовная литература, жития святых и размышления о вере способны глубоко коснуться сердца человека. В этом контексте Папа обратился к традиционным образам христианского искусства. Пресвятая Дева Мария в сцене Благовещения часто изображается читающей Священное Писание. Святой Антоний Падуанский держит раскрытое Евангелие. Святой Августин изображается за письменным столом перед книгой, рядом с символом сердца, образом единства истины и любви. Питаясь Словом Божиим, позволим ему формировать наше мышление и поступки, призвал Папа Лев XIV, поблагодарил работников издательства за служение и преподал апостольское благословение.

Сии. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится. Мир Христов приобретается и сохраняется путем исполнения Слова Божия. Исполнение, которое является условием присутствия и действия верующих самого Господа.

0: «Иду от вас и приду к вам», — сказал далее Иисус и добавил, «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Здесь Иисус вновь утверждает свою исключительную и неразрывную связь с пославшим Его в мир Отцом и выражает свое желание, чтобы мир сей знал, что Он любит Отца и творит Его волю. Воистину, Иисус есть путь, ведущий к Отцу, ибо только Он, будучи Сыном Божиим, знает Его. Отныне, в силу пасхальной тайны, Иисус стал доступным каждому человеку, открывающемуся любви, связывающей Отца и Сына, и олицетворяемой Духом Святым. Здесь имеется в виду не ослабление связи с Господом, а, напротив, невообразимое укрепление ее, позволяющее верующим жить самой жизнью Божественного Учителя. Итак, Иисус пребывает в нас и через нас пребывает в мире, благодаря принятию Духа Святого и силу нашего внимания к Его наитиям. Дух Святой научает нас всему, напоминая нам все заповеданное Иисусом, даруя нам силу и дерзновение исполнять Его Слово и свидетельствовать о Нем. Мир Христов, исполняя сердца верующих, дает им силу распространять Его среди братьев, укрепляя их надежду и поддерживая их среди испытаний. Воистину, Иисус воскресший есть свет миру, которого тьма не объяла. Он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, как исповедует его святой Иоанн в прологе своего евангельского повествования. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Свет Христов, принятый нами, дарует нам вечную блаженную жизнь чад Божиих, превосходящую всякое наше воображение, как утверждает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Аминь.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви шестое воскресенье Пасхи, и мы услышим прощальное обращение Иисуса к своим ученикам. Иисус скажет важные слова, на которых будет построено все будущее церкви. Во-первых, рождение церкви как тела Христова, удивительного явления, подлинного присутствия Иисуса Христа в сочетании с его физическим отсутствием. Это своего рода последнее завещание Иисуса, которое начинается словами «Если вы любите меня». Эти выражения мы часто используем, обращаясь к своим близким, особенно к детям. Они несут в себе сегодняшнюю истину. Если ты действительно меня любишь, то и вести себя должен соответствующим образом. Кто-то может подумать, что это какая-то уловка, попытка загнать человека в угол и заставить его что-то сделать. Но что имел в виду Иисус, когда сказал нам: «Если любите меня?» Сестры, братья, нет, это не шантаж, это не манипуляция. Более того, этими словами Иисус не намекает на виновность. Иисус просто просит нас, Он утверждает: «Если вы любите меня, соблюдайте мои заповеди. Соблюдайте прежде всего главную заповедь. Да любите друг друга той любовью, которую я возлюбил вас». Где здесь обман? Где здесь шантаж или же манипуляция? На самом деле мы способны любить, если принимаем Иисуса и Его безусловную любовь. Мы становимся способными любить той любовью, которую мы сами получаем от Него. И не потому, что мы стали лучше, чувствительнее, возможно, добрее, но только потому, что нас любят. И тогда заповедь теряет весь свой мрачный смысл сурового закона, какой-то обязательности, какого-то повеления. Эта любовь становится просто конкретным способом показать свою симпатию и любовь к другому человеку. Также сегодня мы услышим слова: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, который пребудет с вами вовек». Этот дух по-гречески называется «параклит». В древние времена не было адвокатов, обвиняемый мог вызвать свидетелей в свою защиту. Но если этого было недостаточно, уважаемый в обществе человек, отсюда и термин «параклит», мог стоять рядом с обвиняемым и даже ничего не говорить, просто стоять возле него. Честность этого человека могла свидетельствовать о честности обвиняемого. Так и в нашей жизни только Святой Дух, Дух истины, параклит, который стоит возле нас, параллельно ведет нас к истине, наставляя тех, кто осознал собственную ограниченность. Сестры, братья, Дух истины приведет нас к пониманию того, что мы можем быть великим даром самих себя для других людей. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 8 мая, завершая пасторский визит в Неаполь, Лев XIV обратился к жителям города на площади Плебисцита, где собрались около 50 тысяч человек. Напомнив о евангельском образе учеников, идущих в Эммаус, епископ Рима сравнил с ними сам город – усталый, нередко растерянный и разочарованный, нуждающийся в той близости, которую Иисус явил двум странникам на дороге. Обратившись к реалиям Неаполя, Святейший Отец обозначил болезненный парадокс – значительный рост туризма не сопровождается экономическим динамизмом, способным охватить все общество, а социальный разрыв пролегает уже не между центром и окраинами, но внутри каждого района. Экзистенциальные окраины расположены даже в историческом центре. Папа назвал это «географией неравенства» и подчеркнул, что для противостояния организованной преступности, безработице и социальной изоляции необходимы совместные усилия государства, церкви и гражданского общества. В этом контексте слова признательности он адресовал тем, кого назвал героями социальной жизни, людям, которые ежедневно, без громких жестов, честно исполняют свой долг ради справедливости и человеческого достоинства. Однако их усилия могут преобразить город лишь в сотрудничестве. Папа поддержал образовательный пакт, объединяющий церковные структуры, власти и общественные организации, и призвал беречь этот альянс ради будущего, чтобы оградить детей от козни неблагополучия и зла. Святейший Отец напомнил о призвании Неаполя быть столицей человечности и надежды, мостом между народами Средиземноморья, и подчеркнул, что мир начинается в сердце человека, проходит через отношения между людьми и становится реальностью в общественной сфере. Папа особо отметил служение епархиального фонда «Каритас», благодаря которому порт Неаполя стал не просто местом прибытия мигрантов, но символом гостеприимства, интеграции и надежды, в том числе для молодых людей из зон конфликтов, включая Газу. Святейший Отец призвал жителей города не терять энергию добра, умножая ее с помощью новых поколений. Молодежь должна быть подлинным протагонистом перемен. В конце встречи Лев XIV верил Неаполь заступничеству Пресвятой Девы Марии и святого Януария и преподал апостольское благословение.

Утром 9 мая папа Лев XIV принял в зале консистории футболистов, тренеров и руководство миланского «Интера», победителя чемпионата Италии сезона 2025-2026 годов. Святейший Отец поздравил команду с завоеванным «Скудетто» и поблагодарил за пример сплоченности, дисциплины и самоотдачи. Обращаясь к спортсменам, епископ Рима отметил, что их победа стала плодом упорного труда, умения действовать как единая команда и сохранять стойкость не только в минуты триумфа, но и в трудные периоды сезона. По его словам, особенно важно осмыслить этот опыт как свидетельство ценностей, способное вдохновить молодежь. Многие юноши и подростки сегодня смотрят на известных футболистов как на героев и образцы для подражания. Поэтому ответственность спортсменов выходит далеко за пределы игры и спортивного результата. Святейший Отец добавил, что молодым людям нужны достойные примеры, а влияние известных игроков может быть как созидательным, так и разрушительным. Епископ Рима напомнил о встрече Интера со святым Иоанном Павлом II в 1991 году и повторил обращенный тогда к клубу призыв: «Пусть многие узнают в вас и в вашем поведении подлинность и безупречную честность». В конце встречи Святейший Отец благословил игроков и их семьи, вновь поздравив команду с победой. Девятого мая Лев XIV принял в Клементийском зале Ватикана делегатов Итальянской ассоциации АИСЛА, которая заботится о пациентах с боковым амиотрофическим склерозом. Святейший Отец поблагодарил гостей за помощь больным, поддержку их семей и развитие культуры солидарности. Современное общество остро нуждается в свидетельстве тех, кто, вопреки тяжелому недугу, сохраняет мужество, веру и надежду. Епископ Рима назвал работу организации примером подлинной терапевтической близости, объединяющей пациентов, их близких и медиков. Люди, живущие с БАС, несут миру пророческое напоминание о подлинной, незыблемой ценности человеческой жизни, которая не уменьшается из-за физической немощи. Папа отметил значение научных исследований, информационной работы и защиты прав больных, а также важность присутствия волонтеров рядом с людьми, переживающими страдания. Забота о человеке требует не только профессионализма и организации, но и человеческой близости – физической, духовной и душевной. Церковь стремится быть рядом со страждущими, разделяя их путь и помогая найти ответы на самые трудные вопросы о смысле боли и испытаний. В конце встречи Лев XIV призвал делегатов никогда не опускать руки. Напомнив о кресте и воскресении Иисуса, он подчеркнул: «Страдание не способно остановить любовь и уничтожить надежду. Никто не должен оставаться в одиночестве, особенно в сложных жизненных ситуациях», — сказал Святейший Отец. Он заверил гостей в молитве и преподал апостольское благословение. В полдень 7 мая в зале консистории Лев XIV принял на частной аудиенции руководство и сотрудников Ватиканского книжного издательства. Поводом встречи стало столетие учреждения, которое с 1926 года публикует учительство римских пап и Святейшего Престола. В обращении к гостям Святейший Отец напомнил, что издательство отделилось от ватиканской типографии, основанной еще в XVI веке, и за 100 лет послужила 9 папам римским, помогая благовестию через издательскую деятельность. Лев XIV говорил о значении книги в современном мире. В эпоху цифровых технологий сама ее материальность напоминает о важности размышления, исследования и способности к критическому суждению. Чтение питает разум, помогает противостоять фундаментализму и идеологическим упрощениям. А потому книги становятся своего рода противоядием к ограниченности мышления, которое приводит к жестким взглядам и упрощенному восприятию реальности. По словам папы, книга также является возможностью для встречи. Открывая ее, человек вступает в диалог не только с автором, но и со множеством читателей,
прежних, нынешних и будущих. Именно поэтому вокруг литературы все чаще возникают пространства живого общения и диалога. Святейший Отец напомнил о призыве Папы Франциска развивать культуру встречи, отметив, что книга — это мост между людьми, источник, обогащающий дискуссии, стимул для расширения кругозора. Книга дает возможность провозглашать Христа. Духовная литература, жития святых и размышления о вере способны глубоко коснуться сердца человека. В этом контексте Папа обратился к традиционным образам христианского искусства. Пресвятая Дева Мария в сцене Благовещения часто изображается читающей Священное Писание. Святой Антоний Падуанский держит раскрытое Евангелие. Святой Августин изображается за письменным столом перед книгой, рядом с символом сердца, образом единства истины и любви. Питаясь Словом Божиим, позволим ему формировать наше мышление и поступки, призвал Папа Лев XIV, поблагодарил работников издательства за служение и преподал апостольское благословение.

Сегодня в шестое воскресенье Пасхи мы услышим отрывок из главы 14 Евангелия от Иоанна, заимствованный из прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками, и в котором приводятся его слова о ниспослании Святого Духа. Итак, Иисус, предсказывая свой близкий уход из мира сего, ободряет учеников, даруя им свой мир, которого не может дать мир сей. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится». Мир Христов приобретается и сохраняется путем исполнения Слова Божия. Исполнение, которое является условием присутствия и действия верующих самого Господа.

0: «Иду от вас и приду к вам», — сказал далее Иисус и добавил, «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Здесь Иисус вновь утверждает свою исключительную и неразрывную связь с пославшим Его в мир Отцом и выражает свое желание, чтобы мир сей знал, что Он любит Отца и творит Его волю. Воистину, Иисус есть путь, ведущий к Отцу, ибо только Он, будучи Сыном Божиим, знает Его. Отныне, в силу пасхальной тайны, Иисус стал доступным каждому человеку, открывающемуся любви, связывающей Отца и Сына, и олицетворяемой Духом Святым. Здесь имеется в виду не ослабление связи с Господом, а, напротив, невообразимое укрепление ее, позволяющее верующим жить самой жизнью Божественного Учителя. Итак, Иисус пребывает в нас и через нас пребывает в мире, благодаря принятию Духа Святого и силу нашего внимания к Его наитиям. Дух Святой научает нас всему, напоминая нам все заповеданное Иисусом, даруя нам силу и дерзновение исполнять Его Слово и свидетельствовать о Нем. Мир Христов, исполняя сердца верующих, дает им силу распространять Его среди братьев, укрепляя их надежду и поддерживая их среди испытаний. Воистину, Иисус воскресший есть свет миру, которого тьма не объяла. Он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, как исповедует Его святой Иоанн в прологе своего евангельского повествования. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Свет Христов, принятый нами, дарует нам вечную блаженную жизнь чад Божиих, превосходящую всякое наше воображение, как утверждает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Аминь.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.